0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: dimineață, să se numească această postare. Bună dimineața! Apropo, Julenca, neața, neața, bine ai venit!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто вместе с нами, кто уже собирается настроить свои пальчики для того, чтобы написать нам утреннее бодрое сообщение.
0: Да, ай гости паркаре?
1: Ну, относительно.
0: Да, prieteni cu parcare aici în curtea noastră, e cam dificilă situația și chiar dacă vii la ora 6:45 pe aici prin jur, aștept

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Так. Продолжаем наше бодрое утро тут на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. И пишет нам такое достаточно длинное сообщение. Максим говорит: доброе утречко, Виктор и Жуленко. Приготовил вам вкусный кофе. Поставил в него 3 ложечки обнимашек, 2 ложечки улыбок и ложечку хорошего настроения. Отличного дня желаю всем. Заряжаемся на волне с Радио Рекорд. Да, отлично. Вот это я понимаю.

0: грустный вторник. Кстати, для тех, кто не в курсе, кто только-только открыл свои глазки, у нас сегодня 14 июля в календаре, и да, еще буквально один денечек, и мы дойдем до середины этого лета. Сказать, наверное, что оно не просто пролетело, а ускользает из наших рук, буквально, наверное, это ничего не сказать, потому что лето просто, я не понимаю, как оно проходит, вот оно уже совсем скоро закончится. И поэтому мой призыв к вам, каждому из вас, из тех, кто нас прямо сейчас слушает, конечно, наслаждаться даже летним дождиком, даже если на улице немножко прохладно. Июль, вправду, в этом году у нас достаточно прохладный, все равно наслаждайтесь, потому что лето закончится, а потом снова осень, снова зима, поэтому нужно каждым днем радоваться, наслаждаться и проводить его сполна.
1: Да, e o motivare pentru această zi, cum să fie petrecută, de la Orhei sau spre Orhei, bună dimineața, neața, Nicolaescu, Nicolae. Așa, dimineața drumurile sunt încărcate, inclusiv cele naționale. Bună dimineața, Victor, Vane cu noi, neața. Alexandru scrie... Бодрое утро. Ну что ж, мои фразы идут в народ. Да, бодрое утро. Да, bună dimineața, Alex. Павел ne salută cu mare drag. Suntem live și în TikTok în acest moment. L-am pornit, are cât, 3 minuțele. Și în 3 minuțele suntem conectați tot mai mulți și mai mulți. Cu mare drag vă așteptăm să ne lăsați mesajele voastre, să ne scrieți de unde ne ascultați, cum vă simțiți în ziua asta de marți 14 iulie. Nu de altfel, dar se anunță o zi fantastică. Astăzi este fotbal.
0: Da. После перерывчика, я думаю, все даже немножко заскучали. На мое удивление, мужа вчера спрашиваю, говорю, так, почему футбол не идет? А потому что матча сегодня нет.
1: Да.
0: Ну, сегодня, однако, уже пройдет одна треть, да, получается? Это,
1: ну, по 3 мили до финала, по 3 мили.
0: Ага. Ну, первая четверть уже сыграли.
1: Это да, оркуме он фил де плей-офф, știi, mai departe. Și mai, deci echipele care acum vor câștiga deja vor merge în final.
0: În finală.
1: Da, Franța-Spania.
0: Da, da, Spania, очень серьезный матч.
1: Deci, ia să vedem așa, câștigul este de partea Franței. Apropo, Franța este locul 3 FIFA, Spania pe locul 2 FIFA. Și va fi un meci extraordinar. De aia, prieteni, începând cu ora 22, vom avea parte și de fotbal. De aia, ziua de astăzi este una frumoasă. O începem cu băicaterii și o finalizăm cu un meci fain în Statele Unite, de nu greșesc, unde se va desfășura acest meci. Da. Dar până atunci dăm reclamele. E 7:30. Ha.
2: Dance Radio. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Вара asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția.
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
8: Din nori până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance.

0: энд Абрамцова.
1: Не, ну с вами, конечно, не заскучать. Очень много комментариев уже пришло в наш телеграм-канал. И я надеюсь, что те, которые прямо сейчас нас слушают, вот каждый из вас возьмет сейчас телефон в руки, зайдет в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Если вы вдруг не подписаны еще, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. И расскажите, как у вас настроение в это прекрасное утро. Алиночка пишет нам: «Добрая, бодрая страна, всем отличного денечка желает нам Алина». А Ваня говорит нам про футбол, рассказывает о том, что сейчас уже семифинал. Осталось 4 команды, которые будут бороться за первое место, за первенство, за титул чемпиона мира 2026 по футболу. Посмотрим, какая страна все же этот титул заберет. Я, как, если я не ошибаюсь, ты, кажется, за Испанию, да? За Испанию болеешь.
2: Ну, eu, în general, acum sunt pentru meci frumos. Португалия a ieșit.
1: Да, ну,
2: Германия плекат.
1: Прям ответил как дипломат. Я, конечно, за красивый матч, за красивый футбол. А если выбрать одну страну, вот прямо сейчас.
2: Din cele care au rămas?
1: Да.
2: Да, stai că am uitat. A rămas Argentina, a rămas Spania, Franța și... Stai că îmi scapă, mâine este încă un meci și îl verific chiar acum. Mâine... Anglia. Deci, părerea mea că Franța în acest an va câștiga campionatul. Nu știu, e pur părerea mea, adică subiectivă, sigur că da. Astăzi meciul va fi foarte frumos, intens. Eu cred că va fi o finală de Franța-Argentina. Argentina, apropo, fiind locul numărul 1, de nu greșesc, în clasamentul FIFA, Anglia locul 4, mă, așa a ieșit, deci Argentina 1, Franța e 3, Spania 2 și Anglia 4. Deci au ieșit în semifinale 4 echipe cele mai puternice. Dar opriți-mă de vorbit de fotbal, pentru că nu vreau să

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Так, я одеваю очки одеваем для того, чтобы ваш гороскоп был еще более точным и для того, чтобы теперь каждый из вас услышал послание от таинственных звезд на сегодняшний день. Гороскоп, друзья, на рекорде начинается, тем более, что сегодня у нас такой прекрасный день. У нас день, в котором сегодня в 12 часов там и немножко произойдет соединение Солнца и Луны, то есть новолуние в Раке. Вообще этот вторник — это день, когда закладывается новый лунный цикл, и вся эта энергия, она сегодня, знаете, она такая вот конкретная, поэтому масштабные идеи нужно воплощать в жизнь. Очень хорошо сегодня намечать какие-то планы, но браться за их реализацию стоит уже после того, как новолуние пройдет, да, потому что сейчас слишком энергетика просто поглощает, поэтому сегодня важно закладывать мысли, ну а уже спустя какое-то время уже переходить к их реализации. Ну что, давайте перейдем к более детальному гороскопу. И по традиции, Овны, вы первые. Овны, день сегодня больше вам подходит для планирования, чем для действий. Так, непривычно, но полезно. Запишите цели к реализации. Нужно вернуться, как я и говорила, через несколько дней. Тельцы, новолуние в Раке подсвечивает вопросы дома и быта. Сегодня хороший момент задуматься, что стоит изменить в привычном укладе. Близнецы, ретроградный Меркурий ощущается особенно сильно. Перепроверяйте слова и договоренности вдвойне, поэтому будьте максимально внимательны, особенно если вы подписываете какие-то документы. Рак, новолуние в вашем знаке — это начало личного нового цикла. Это время не для суеты, а для тихого намерения. Сформулируйте, чего хотите от ближайших недель, не форсируя события. Лев, день учит слышать близких лучше, чем обычно. Стоит отложить карьерные амбиции на пару дней и обратить внимание на тех, кто рядом и кто нуждается в вашей помощи. Девы, новолуние подсвечивает незавершенные задачи, которые давно тянут назад. Сегодня хороший момент осознать, что пора, наконец, уже закрыть некоторые вопросы, которые вас мучили. Весы, эмоциональный фон для дня этого непривычно сильный. Не стоит спешить с выводами в отношениях. Дать себе и другим время. И если даже вам сегодня придется выбирать, сделайте это как минимум не в эмоциональности, да, не так, что вы вот, например, злые, или, может быть, вы перенервничали, и в этот момент вы хотите принять решение. Нет, дайте себе остыть, и только после этого принимайте решение. Скорпионы, интуиция сегодня особенно обострена, прислушайтесь к внутренним сигналам, даже если логики они пока не подаются. Далее у нас Стрелец. День склоняет к дому и к семье больше, чем к внешней активности. Позвольте себе замедлиться без чувства вины. Козероги, новолуние затронет вас ощутимо. Возможно, даже пересмотр того, какие связи стоит укреплять, а какие уже исчерпали себя. Водолеи, у вас хорошее время для внутренней перезагрузки, но конкретные шаги лучше отложить до выхода Меркурия из ретро, а именно 23 июля. Вот после 23 июля водолеи вам нужно будет действовать. Ну и к завершению у нас рыбы. Эмоциональная память сегодня особенно активна. Могут всплыть какие-то старые воспоминания. Не подавляйте их, а просто дайте себе спокойно отболеть этими воспоминаниями, прожить их заново и отпустить. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. А у нас в студии ровно 8:00.

0: multe alte chestiuțe, da? Cred că știți voi cum se pot cheltui 500 de lei.
1: Da, dar... учитывая, насколько за, которое, за какое короткое время эти денежки могут поступить на вашу карту, я считаю, что это супер выгодное предложение с нашей стороны поучаствовать в нашей игре, получить хорошее настроение, пробиться в финал. Ну, и если вам удача в эту пятницу улыбнется, так вы еще и денежки на карту получите. Мне кажется, это очень классно, и при этом не нужно практически ничего не делать. Все, что вам нужно иметь, это телефон в руках, набрать номер нашей студии 078-60-107-9, дозвониться до нашей студии, ну и, соответственно, с хорошим настроением сыграть, да так, чтобы показать хороший результат и пробиться в финал, и вуаля, в пятницу, возможно, именно вам денежка придет на карту.

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: 30 лет первые.
1: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Береги Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Нурата оферта вери. Браво профил. Анунсо лихидаре де сток. Продусе премиум. Дин Корея де Суд. 15 ani гарантия. Două culori disponibile. Și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te. Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, cotrilor 12-1. Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto! Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: numărul 15 și răspunsul este corect. 07860179.
1: Я знаю, что вы любите тизеры, поэтому первый вопрос прозвучит от меня из рубрики «Чудеса Алло. Природы». Доброе утро.
0: Няца.
2: Доброе утро.
0: Cine e cu noi?
2: Татьяна.
0: Татьяна din Бълți?
2: Да.
0: А, Татьяна, bine. Regula jocului este clară?
2: Ну, не очень, я первый раз как бы слышу.
0: Ce frumos! Deci noi avem un joc de cultură generală, trebuie să răspunzi corect la întrebări, dacă se răspunde corect, mergi mai departe, dacă s-a răspuns greșit, jocul s-a finalizat.
2: Поняла.
1: Все, отлично, тогда мы можем начинать с первого вопроса. Рубрика «Чудеса природы», как я ранее сказала. Итак, Татьяна, будь внимательна. Как называется детеныш кита? Как называется детеныш кита? Дети,
2: кум сарми. А какая-то буква определенная или просто?
1: Просто.
0: На букву П.
1: Буква.
0: 30 секунд. Да, care e răspunsul?
1: Deci, în română ar fi cum s-ar numi puiul balenei.
0: Da.
1: Da.
2: Ага.
1: Ну, Татьяна, мы ждем твоего ответа.
0: Балерина.
2: Китеныш.
1: Китеныш. Китеныш.
0: Китик.
1: Китеныш. Нет, нет, Татьяна, как бы это мило не звучало, но, к сожалению, это не китеныш, а теленок.
2: А, теленок.
1: Теленок. Именно
2: будем
1: так.
2: Знать. Спасибо, столько лет
0: Merci прожила.
2: Может, я просто забыла уже.
1: Да.
2: Очень интересно, спасибо за информацию.
1: Да, да, пожалуйста. Апропо, он Роман Арфий Вител. Че? Ce-a fost sunetul ăsta? Credeam că la un moment dat cât e rău. Victora, știi cu tine? E vițel, da? Puiul balenii se numește vițel.
0: Puiul de balenă se numește vițel. Denumirea este folosită în general pentru puii tuturor cetaceilor, balene, delfini și marsuini. Doamne, Tatiana... Sunt fix ca și tine, nu am știut răspunsul și acum am informat și așa e, vițel.
1: Da, viec живи, viec учись, da?
0: Vițel.
1: Ну, у нас, кстати, вопрос номер 2 на кону. Для того, кто дозвонится по номеру 07860179, давайте сыграем с вами в плей-офф. Давайте проснемся, давайте разбудим наш мозг, потому что он в этом нуждается. У нас всего лишь вторник. Второй рабочий день недели, и впереди у нас еще целая рабочая неделя, которая должна пройти продуктивно. Ну а для этого, конечно, нужно разогреть нашу голову. Сделать это легко и просто, сыграйте с нами, у нас на кону еще, получается, 14 вопросиков.
0: Да.
1: Следующий прозвучит от Виктора. Виктор, дай нам маленький тизер.
0: Церши капитале.
1: Обожаю.
0: У вас întrebare de la mine va fi din geografie, personalități, церши авиоане... De fotbal, adică am întrebări bune, respectiv le puteți juca. Vă verificați cultura generală. Parcă o întrebare aparent banală a avut Julenca, balenică, balerină, dar e vițel. Deci carnea de vițel. Nu știi, de balenă, de delfin, de bovină.
1: Не, ну, мне кажется, мясо уже называется по-другому.
0: Ну.
1: Мясо кита просто.
0: Carne de balenă.
1: Да, примерно так. Я не думаю, что оно используется, но вдруг...
0: Ну, ты с такой вопросом и сперят тоти аскультаторы. Адика, если первая вопрос была такая, но următоарели...
1: Кстати, следующий вопрос у меня из разных рубрик. География, музыка, футбол, даже будет анатомия. И даже рубрика очевидная.
0: Очевидная?
1: Да-да-да, новенькая. Доброе утро. Ой, как вас плохо слышно. Можно немножко поближе и погромче?
3: Доброе утро.
1: Ой, как далеко вы, далеко звоните нам. Доброе утро. Нужно решить проблемы с телефоном.
0: Да, se rezolvă, cred că, întrebarea.
1: Очень надеемся на это, потому что звук, ну, совсем далекий был, исходил очень-очень далеко.
0: Și ne auzeam și noi pe fundal undeva.
1: Так, я надеюсь, что будет вторая попытка, потому
0: что... Да, dar hai să dăm, ca să nu ne întrerupă un bloc de publicitate, telefoanele sună, da, noi le vedem, să dăm blocul de publicitate și după care, iată, după prima, a doua piesă, după reclame, vom reveni să jucăm.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance Leta.
8: На рекорде.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Din start am pornit fundalul de joc și așteptăm să ne sunați 0786 0179. Da, iată, acum deschidem din nou liniile telefonice pentru runda numărul 2 de joc. Întrebarea numărul 2, ora 9:37. Forță, fai, extraordinar.
2: Буквально перед рекламами у нас телефоны звонили. Да, и сейчас звонят, поэтому давайте играть, давайте не терять драгоценное время. У нас следующий вопрос от...
1: Вот, de la mine. Алло!
3: Здравствуйте еще раз.
1: Cine e cu noi?
3: Татьяна.
1: Татьяна, ai jucat întrebarea trecută, poți reveni peste
3: participant.
1: Da, peste un participant, așa este regula jocului. Mersi frumos.
2: Alo?
1: Deci avem o regulă, o cunoașteți foarte bine. Dacă ați pierdut la o întrebare, puteți reveni să continuați jocul peste un participant, da? Peste cineva care va juca. Iată, noi să vedem cine e cu noi la telefon. 078 60 107 9.
2: Da, это правило, как и работает, так и как работало, так и работает. Если вы с нами сыграли, например, первый вопрос, и вы ответили неверно, следующий вопрос, на который вы можете ответить или попытаться дать ответ, это вопрос номер 3, то есть не ранее, чем через одного радиослушателя.
1: Алло.
4: Алло, доброе утро, бунать.
1: Бунать диминеца, чине и куной?
4: Руслан.
1: Руслан, întrebarea numărul 2 vine din partea mea, din rubrica Țări și Capitale.
4: Țări și Capitale.
1: Țări și Capitale, Ruslan. Care este capitala Columbiei, echipa care a făcut scorul de 0-0 cu Naționala Portugaliei în Cupa Mondială din acest an?
4: Da, Bogota.
1: Bogota. Răspuns corect, bine, mergem mai departe.
2: Yay, хорошо, поехали далее. У меня вопрос номер 3 из рубрики «Музыка». Какой немецкий композитор написал ту самую лунную сонату?
4: Бетховен.
2: Да, это правильный ответ. Я не могу так долго ждать или таить. Все верно. Давайте перейдем к следующему вопросу.
1: Сенцелек, стай бине ла география, да?
4: Комси комса.
1: Комси комса. Sperăm să cunoști răspuns la întrebarea următoare din domeniul geografie, care este cea mai sudică capitală din lume. Cea mai sudică.
4: Cape Town.
1: Ne gândim bine.
4: Buenos Aires.
1: Ne gândim bine.
4: Johannesburg.
1: Johannesburg. Ha. E răspuns greșit, e greșit, Ruslan. Cea mai sudică capitală din lume este capitala Noii Zeelande, Wellington.
2: Wellington. Вот теперь все дружно, коллективно будем это знать и запоминаем. Wellington – это самая южная столица нашей планеты. Доброе утро.
1: Neața. Алло.
5: Алло, да.
1: Bună dimineața. Cine e cu noi?
5: Dimineața, Andrei.
1: Andrei, întrebarea numărul 5 vine din partea Iuliei.
2: И у меня рубрика география. Как называется водная атмосфера Земли? Как называется водная атмосфера Земли?
5: Гидросфера.
1: Hidrosfera.
2: Да, это правильный ответ.
1: Răspuns corect. Întrebarea 6, cum stai cu fotbalul?
5: Așa, binișor, dar nu prea.
1: Hai să vedem, poate cunoști, dar toți știu răspunsul corect la această întrebare. În ce țară s-a născut celebrul portar de la Real Madrid, Thibaut Courtois?
5: Ah, Belge.
1: Ai văzut. Bine, întrebarea 7, Julenca.
2: Deci bine că nu joc eu, pentru că nu era să dau răspunsul corect. Hai să mergem la următoarea întrebare. И это рубрика «Анатомия». И не только.
5: Окей.
2: Поехали. Сколько органов чувств существует у человека?
5: Change.
2: Помнишь, был такой фильм «Шестое чувство»? Так вот,
1: Она не существует.
2: Она не существует, этого я хотела сказать. Все правильно, 5 – это правильный ответ. Переходим к следующему вопросу.
1: Требаря 8 din рубрика «Цер и капитале».
5: Окей.
1: Atenție maximă, spune o capitală de pe continentul european care începe cu litera T de la Timur.
5: Tirana, Albania, Tirana.
1: A, mă, da?
2: Oh, как da, быстро, bine! Да, это правильный ответ. Поехали, следующий вопрос, рубрика «Очевидное». Скажи, пожалуйста, сколько дней в лете? Лето, сколько дней в лете? Прям с фанфарами, так, хорошо.
5: Но уж долго.
1: Да, бине.
2: Хорошо, это правильный ответ.
1: Жокури скумби.
5: Ангичит? Ангичит?
1: Ну, ай респонс корект. Întrebarea 10 din domeniul jocuri scumpe. Jocuri scumpe. Câte popice sunt într-un joc de bowling?
5: Oh, aici m-ai prins.
1: Ia încearcă să le numi.
5: Serios? Serios?
1: Într-un joc clasic de bowling, câte popice sunt?
2: Кегли, да? Сколько кегли?
1: Да кум? Да. 10? Распонс корект, да. Са финализат тимпл, дар дежа мерджам, адика...
2: Очень неуверенно, но все же правильный ответ.
1: Пенумераре, да.
2: Мы получили. Хорошо, давай пройдем к следующему. Следующий вопрос прозвучит от меня, и это рубрика «Футбол». Вопрос номер 11, если я не ошибаюсь.
1: 11, да.
2: Поехали. Сколько раз Месси получал тот самый золотой мяч?
1: Я не могу треба, я не знаю.
2: Да, я так киваю Виктору, знает ли он правильный ответ?
1: А, да, ну, да, ну, дау ничего не дичу, адика распонсул, и după care о să încerc să gândesc și eu.
2: Так, нам нужен ответ. 3, 2, 1. Сколько золотых мячей у Месси?
5: Я не мне аминтес, сигур, да, мне парика vreo 8.
1: 8?
5: Vreo 8?
2: 8. Вот так хорошо шли, так хорошо шли. Правильные ответы лились. А сейчас еще один правильный ответ. Да, 8, молодец, молодец. А Виктор, сколько ты бы назвал?
1: Ну, vreo 4, адика, vreo 4.
5: Eu mă gândeam vreo 9, spun, dar 8.
1: Erai mai aproape decât mine, dacă era să jucăm la departajare. Întrebarea 12 din rubrica Țări și avioane.
5: Oho!
1: Numele cărei personalități poartă cel mai mare și tranzitat aeroport din România?
5: Henry Coandă. Da.
1: Răspuns corect, da, bravo.
2: E bine, mergem. Hai, următoarea întrebare, repejor. Современное искусство, так называется эта рубрика, и вопрос звучит так. Фронтменом какой немецкой группы является Тиль Линдеман? Время пошло. Тиль Линдеман. Фронтменом какой немецкой группы является Тиль Линдеман? Нам нужен ответ. Ответ. Нам нужен прямо сейчас ответ.
5: Барик Рамштайн.
1: Да, браво!
2: Это правильный ответ.
1: Бине, мерч, бине! Întrebarea 14. Рубрика персоналитети.
5: Așa.
1: În ce județ din România se află mormântul lui Ștefan cel Mare?
5: Ai, județ Suceava.
1: Suceava. Corect, bine. Ultima întrebare. Doamne, ce bine se joacă! Fantastic! Bravo, bravo!
2: И последний вопрос прозвучит от меня, рубрика «Природа». Если ты готов, поехали. Максимально простой вопрос. Как называется детеныш леопарда?
5: Детеныш леопарда?
1: Да.
2: Да. Как называется детеныш леопарда?
5: Păi, sincer, nu știu, dar cred că tot leopard, chiar nu știu.
1: Tot leopard.
5: Leopard, așa îi spune leopard, așa leopard.
1: Leopărzel.
2: Hai, accept, dar de fapt cum? Uite, dacă răspunsul e în română, păi ar fi pui de leopard. Pui de leopard.
5: Aia e, leopard, eu nu știu altă denumire, leopard.
2: Așa e, dar dacă mi-ai dat răspunsul exact cum ți-am pus întrebarea, deci, как называется дитё на шлеобарта, то это был бы котёнок.
5: Котёнок?
2: Да, котёнок. Deci,
5: pisicuță?
2: Pisicuță, da. Pisicuță, exact. Acum o să știi, dar răspunsul tău e acceptat, pentru că, într-adevăr, okay, e pui de leopard, așa okay, și rămâne.
1: Și îți dăm în felul următor.
2: Așa.
1: Un plus și un minus. Pe exact, jumătate răspunsul corect. Mersi okay, foarte frumos, o adevărată de plăcere. Ai mers bine de la întrebarea numărul 6, de nu greșesc, aia cu fotbalul, cu Thibaut Courtois, și ai mers da, bine până la 15. Bravo, bravo, bravo. Să ai o zi bună.
5: Ce mult. Salut.
1: Ne-am descurcat fantastic. Reclamele, revenim la final de oră.
0: Record. Dance Radio. Reclamă. Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ru.
0: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
10: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 30 лет максимум. 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде. Новый трек на рекорде.
4: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record Remake.

0: 13 participanturi poate fi declarat câștigător. Bravo, felicitări! Te așteaptă carduri parfumate, stickere Radio Record în redacția noastră. Cu mare drag să le porți în automobil. Spre exemplu, stickerul meu e pe partea unde e departamentul de încărcat cu combustibil, da, acel buzunar de combustibil. Acolo l-am anexat, foarte frumos arată. E o mică inspirație pentru voi și eu mă simt mândru că am așa pe mașină.
1: Ну, кроме этого, знаете, наши аромакарточки, они всегда будут вам напоминать о том, что однажды вы с нами сыграли и подняли не только себе, но и всем остальным настроение. Перед тем, как мы перейдем к следующему часу, я хочу поблагодарить от всей души тех, кто заинтересован в нашей игре «Плей-офф». Я не представляю наш эфир без этой игры. Одна из моих любимейших игр. И очень надеюсь, что еще как можно дольше мы в эту игру будем играть. Ну а у нас ровно 10:00. Доброе утро. Dance Radio. И 10-й час мы решили начать с бодрого трека, который, я уверена, многие из вас уже узнали по первым нотам. Путешествие в прошлое.
0: Dar ce se va întâmpla în această oră? Julenca a dat o idee genială, prieteni. De la 10 la 11, vrem pe Telegram, în TikTok, da, să ne scrieți fraze, să ne scrieți idei. Cum ați înțeles voi că ați devenit maturi? Că

0: Hai să începem cu istorioarele noastre, Julienca. Eu am multe.
1: Oh,
0: bun,
1: da,
0: adică am fix 30 de ani. Am 30 de ani, adică nu cu dar simt că am trecut la o altă etapă a vieții. Explic de ce și puteți să ne scrieți, să puneți plus în Telegram, în TikTok, dar dacă merg la o zi de naștere, mi-erau două zile după asta, nu era așa înainte.
1: Я думала, ну хорошо, да. Ну, есть такое дело. Конечно, возраст берет свое, однозначно. Тут с этим никак не поспоришь. Я могу поддержать тебя, Виктор, потому что это связано не только с днем рождения, но вообще любая вечеринка. Теперь для меня большой вопрос. А надо ли? А стоит ли? А справлюсь ли я вообще с этим?
0: Încă un момент. Dacă înainte... eram persoana care, hei, să merg la disco, în club, frumos, muzică, prieteni, gălăgie. Acum sunt genul de persoană, mai bine veniți la mine acasă, facem un frigărui și am un motiv, prieteni. Deci după ce curăț totul, da, pleacă oaspeții, vreau repejor să mă duc să mă culc, adică să nu merg prin taxi, prin mașină, cumva. Deci acum distracțiile maxim ar fi o terasă în liniște, acasă sau la cineva, bun, hai, la cineva acasă, dar gata, au dispărut din meniul meu cluburile de noapte. Pot să mai merg la unele festivale, dar festivalul este altceva. Atunci când sunt artiști, savorezi artistul, arta muzicală, cam asta e. Două motive. Mai am încă vreo 14, de unde simt că s-a trecut la o altă etapă. Dimineața îmi este relativ ușor să mă trezesc, iar noaptea, dacă mă bag la somn, dacă e mai târziu de ora 11, dimineața simt că e greu de trezit, prieteni. Înainte nu dormeam absolut deloc. Puteam toată noaptea să mă distrez cu prietenii, priveam seriale, fotbal, joc în telefon. A doua zi eram ca la prima tinerețe. Acum gata, s-a dus. Am trei motive serioase deja. Simt că am trecut la o altă etapă. Nu la bătrânețe, Doamne ferește. Adică la o etapă mai matură.
1: Ты матуризат.
0: Я матуризат, да.
1: Ну, конечно, я не буду говорить про такие основные моменты, как дети и так далее, но однозначно в тот момент, когда я впервые заплатила, например, за, ну, там, за квартплату, да, за коммунальные услуги, в тот момент, конечно, мне кажется, каждый человек, кто хоть раз в жизни это делал, то почувствовал себя, ну, супер взрослым, знаешь, когда ты впервые там идешь и оплачиваешь свет, воду, газ.
0: Все,
1: в этот момент ты, ну, чувствуешь себя максимально взрослым человеком уже, самодостаточным. Ты все это делаешь сам. Ну и, конечно, мне кажется, сейчас поймут меня домохозяйки, или, точнее, не только домохозяйки, а и женщины, которые работают, но при этом ведут быт дома. Я, например, из недавнего, да, почувствовала себя максимально взрослой в тот момент, когда я радовалась новым сковородкам, как бы это странно не звучало. То есть с антипригарным покрытием, такие, которые я хотела, три штуки, побольше, поменьше, еще меньше. Я очень радовалась. Я поняла, что, кажется, я окончательно повзрослела, потому что теперь меня именно такие покупки радуют в доме. Понимаешь, там новый чайничек какой-то красивенький, новый набор, красивый сервиз для чая, понимаешь? Вот такие нынче у меня радости.
0: Да, мне кажется, я плачу уже, я смотрю на магазин де конструкции, să privesc șurubelnițe, să niște aparate, niște seturi de șurubelnițe, da? Adică nu știu, asta vine cu vârsta, dar nu prea să spun cu vârsta, cu experiența, nu știu cum. Am nevoie de un hârleț acasă, de o greblă.
1: Вдруг.
0: Да, ну я рама
1: вдруг понадобились, да?
0: В яце, ну я рам.
1: Ну и еще один момент был где-то, наверное, года три назад, когда я всерьез задумалась и, в принципе, это сделала, посадила впервые цветы на террасе. То есть не маленький цветочек, а вот прям всю террасу озеленила вот такими цветочками. Сама все абсолютно делала, выкапывала, сажала, поливала, ждала, чтобы это все расцвело. И когда все это расцвело и покрылось белыми цветочками, я получила максимальное удовольствие, и я поняла, что что-то здесь не так. Вот попахивает какой-то взрослостью, потому что я радовалась этим цветам, и как у меня красиво на террасе, и как этот запах доносится, слышен там в том числе и у соседей, и думаю, конечно, молодец, все это сама, своими ручонками, золотые ручки прям.
0: Recent am avut din nou o revelație, am simțit că am crescut. Am primit cadou niște felinare din alea care se încarcă de la soare, știi, și le pui așa frumos în grădină, faci de parcă un gărduleț. Da, am să spun gărduleț, adică știi, ca un pui de gărduleț, ca un vițel nu, dar nu merge. Ca un gărduleț din ăla luminos, mă, după ce am pus și am văzut soarea lucrează, ca un copil m-am bucurat. Eu înainte, nu mă bucuram de la așa ceva, mi-era paralel, acum gata. Prieteni!

0: Ну а между прочим, у нас уже есть первый комментарий к нашей публикации в телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Именно там мы обсуждаем такую интересную, насущую тему, да, когда вы поняли, что вы уже повзрослели, когда это случилось, в каком моменте. Может, это было вот как у меня однажды, когда я впервые заплатила коммунальные услуги сама. Может, это было в момент, когда вы просто выпили чашку холодного кофе и на фоне шумных детей. Расскажите, напишите нам об этом. Михалыч пишет нам так, говорит, моя жена ни разу этого не делала. Так, ни разу этого не делала что именно? Но то, что радовалась сервизу. Да, я так понимаю.
1: Да.
0: Наверное, радовалась сковородкам, которые приобрела. Или же она ни разу не взрослела. Можно, пожалуйста, уточнить эту информацию?
2: Да,
0: наверное,
2: и мы тут фачем лукруре в емисии. Băgăm câte vreo 10 istorioare, după care lumea ne scrie, participă și noi nu înțelegem la ce a participat. Da, aia câte o istorioară de la voi și de la noi pentru următoarea intervenție.
0: Ну ладно, все, написал Александр, говорит, коммуналку оплачивать. Ну, буду честна, на данном этапе, да, моей жизни, конечно, этим тоже занимается муж. Я вообще считаю, что это занятие для мужей, мне так кажется. Но когда я жила одна, да, до брака, то у меня был момент, когда я сама платила. Нет, я сама оплачивала, поэтому вот в тот момент мне показалось, что я уже была достаточно взрослая.

0: singur. Prima mâncare a fost ardei umpluți. Am pus doar farfurul și am uitat să pun orez. Atunci am înțeles că gata, trebuie maturizare. Nu mai face mâncare mama.
1: Așa.
0: Este.
1: И в этот момент, как стал Антонин сразу ценить мать, да, за все свои труды, которые она делала и которые, в принципе, жертвовала, да, потому что мама очень многим жертвует для того, чтобы у детей, у вас был комфорт. Поэтому, конечно, это ценить обязательно нужно. Пишет нам Игорь, да, это я и хотела сказать. Пишет нам Игорь: «Eu am înțeles că deja sunt maturizat și responsabil de viața mea. Eu am luat valiza și am emigrat în Europa la vârsta de 17 ani».
0: Momentul cu emigrarea nu e o dovadă de maturizare. O carieră frumoasă poate fi creată și în Republica Moldova. Important este să aștepți momentul potrivit, să muncești pentru visele tale și ulterior totul va ajunge la locul pe care îl meritai. E părerea mea, adică, știi, nu-i neapărat, adică dacă vrei să te maturizezi, pleci în Europa.
1: Я думаю, что Игорь имел в виду, что он вырос и был готов покинуть родительский дом. Каждый выбирает сам, куда ему тронуться. Кто-то уезжает, например, как ты, покинул родительский дом из Теленешт в Кишинев, а кто-то выбирает любую другую точку нашей необъятной планеты, да, потому что планета у нас не маленькая, и есть очень много красивых мест, есть красивые, безумно такие, знаете, города, которые просто восхищают. Поэтому, мне кажется, Игорь просто собрал свой чемодан и поехал, решил покорять этот мир. И это где-то тоже показывает о том, что малыш вырос, малыш готов.
0: Унели акционы, да?
1: Совершенно верно. Готов к большим-большим переменам.
0: Да, да. Mai jos, Ivan Prisăcari: «Abia acum am înțeles că am crescut când mi se însoară băiatul. Vineri sunt socru mare».
1: Wow! Это да!
0: Eveniment frumos! Da, să fii pregătit. De obicei, moderatorii la nuntă strigă: «Să se pupe socrii!» Da, și ce cadou ai pregătit pentru cuscrii? Poți scrie și în comentariu să vedem în 2026 ce cadouri se pun pe colaci la cuscri.
1: Мне тоже интересно, поэтому, Иван, мы очень ждем ваш комментарий. Пишет нам Александр: «Я готовлю с 7 лет сам». Ого, прям 7, ну, прям в школу пошел и сразу за плиту. Но маловероятно, что я тогда повзрослел, пока родители на работе были. Еще брат маленький дома ползал, кушать надо было что-то. Ага, вот как оно было. Ну да, когда, конечно, взрослые перекладывают некую ответственность на детей, то там экспресс взросление происходит, хотим мы этого или нет. Но, конечно, обязанности нас укрепляют, делают нас сильнее. И, соответственно, мы хотим этого или нет, но мы взрослеем.
0: Юлиан, здесь când s-a născut băiatul.
1: Aha, da, дети, конечно, это да, это большой, не, даже я бы сказала, не просто большой плюс, большой жирный плюс, потому что как только появляются дети, мир меняется от А до Я.
0: Patru comentarii care le-am citit eu doar citesc comentariul, le-am văd o explicație, prieteni. S-a născut băiatul, da, când se naște băiatul este wow, tu, e, da, da. Foarte bine, continuați în același ritm.
1: Понимаю каждое сообщение, все, кто написал, я могу подписаться под каждым.
0: Да, рămâneți cu noi, haideți cu muzica și revenim.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Ну, мы хотим знать, когда в вашей жизни произошел тот самый щелчок, тот самый клик, когда вы сказали себе: ну все, я уже достаточно взрослый, все, я повзрослел. Делитесь своими впечатлениями, своими историями в нашей последней публикации в телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Там мы ждем ваши комментарии.
1: Да, не уităm și de TikTok-ul nostru, Radio Рекорд Молдова, unde ne puteți scrie. Zice Natalie Daniluc, salutări pentru ele. Trebuie puse mai tare hârniguțele uneori. Aha, despre fetițele care ne ascultă de la Ungheni. Salutare! Fetele, când ați reușit voi să înțelegeți că gata, v-ați maturizat și viața altfel s-a aranjat, da? Ne scrieți în TikTok și în Telegram. Alexandru participă intens în Telegramul nostru.
0: Da, говорит про то, что не знаю, как там у девочек, но у нас, у мужчин, скажу, что первые 40 лет детства самые трудные, игрушки просто больше. Вот так и в жизни бывает. Я соглашусь с тем, что написал Александр. Мне кажется, мужчина намного сложнее взрослеют. И вообще все взросление мужчин происходит но большой процент взросления мужчин происходит через женщину, потому что появляется женщина, которая не дает спокойно жить мужчине, а хочет сделать его счастливым, и появляется забота. А давай свадьбу, а давай ребеночка, а вот нужна школа, а вот нужно садик, а вот дом, и так далее. И все это, конечно, инициатива чаще всего исходит, конечно, от женщин. Но есть мужчины, которые, кстати, инициативные в этом плане, но их не так много. Но, все же, скажите, а как бы было скучно без нас-то, без женщины, без нашей инициативы?
1: Sau așa și mă gândesc uneori, adică viața mea de până la însurătoare și după însurătoare. Așa,
0: nu cred că s-a schimbat prea mult.
1: Adică am vreo câțiva prieteni cu care deja nu mă mai văd.
0: Da.
1: Și eu știu că ei mă urmăresc în Instagram, îmi dau like-uri și zic: Victor, n-ai fost de vreo 7 ani, nu ne-am văzut. Dar în timp ce eram la facultate, cu grupușoare din clasa noastră, da, ne întâlneam, ne vedeam și soția are câteva idei despre... Nu e o companie bună. Adică, știi, gata, oamenii sunt foarte buni, foarte nice.
0: Но тебя можно, Виктор, похвалить за то, что ты, как минимум, прислушиваешься к мнению жены. Это очень-очень ценно, я считаю, в браке, в паре. И вообще, очень много бед жены отводят от своих мужей в тот момент, когда они советуют что-то. Вот не ходи туда, не делай это. И, знаете, и мужья в целости и сохранности.
1: Ai prietene cu care nu te-ai văzut de când te-ai măritat? Pentru că soțul tău zice, ele nu sunt prieteni bune.
0: Так давно нет, но ты знаешь, все равно после, конечно, замужества все же отсеялось, практически все отсеялись, осталось там пару штук, но очень многие, очень многие, вправду, как-то куда-то испарились. Я считаю, что жизнь сама отлично делает, завершает этот процесс отсеивания, поэтому я даже как-то не особо и не печалилась, сложилось. Так и сложилось.

0: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primeria Municipii Chișinău. Организатор Biz Концерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Реклама.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «One TV». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: 30 лет.

0: встраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
3: Dance лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея получай скидки и подарки к фенам, эпиляторам, триммерам и зубным щеткам Philips. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Gol! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
9: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
10: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни. Ирина Римес. Grasu XXL. Карлос Дримс. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт.
11: Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
12: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 30 лет первые.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Нурата. Оферта вери. Браво профил. Анунса ликвидаре де сток. Продусе премиум. Дин Корея де Суд. 15 ani гарантия. Două culori disponibile. Și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te. Oferta este valabilă în limita stock. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
7: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Sell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Sell или заказывай онлайн на e-shop moldsell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Sell.
8: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
9: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист
10: Курица Дульче, Щидоринца Маре,
9: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
11: 30 лет максимум, 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и Горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе, 30 лет первые.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
13: Dance Leta.

0: Москву. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Она танцует под шаде.
1: 17 июля. Впервые.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Karat.